0: человек. Вам приказываем встретиться его сегодня на углу 49.
1: Quando l'estate è una vera estate, Radio RTZ. Una radio.